обязателен.

0: Правила искателей.
1: Счастье всегда кажется маленьким, когда ты держишь его в руках. Но отпусти его, и сразу поймешь, насколько оно огромно и прекрасно. Максим Горький. Для радио «Искатель».

небе солнце в луже без. За рекой через овраг там живет Иван Дурак.

0: слушателя.
1: Хочу все знать.
2: В Боливии 5400 сотрудников военно-морского флота, при том, что страна не имеет выхода к морю.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Александр Зацепин. «Кавказская пленница».

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: 10 дорог на вершину не бывает. Сергей Бубко. Для радиоискатель.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Искатель. Вы слушаете. Радио «Искатель».

мы поплыли, по морю противоречий. Нас вынесло бурей к неведомым берегам. И ты прошептала, мы можем быть вместе вечно. А я вдруг подумал,

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Борщ получил название от растения, которое сейчас известно как борщевик сибирский. Не следует путать с ядовитым борщевиком сосновского. Раньше это растение называлось просто борщ и было основным ингредиентом супа, а затем постепенно вышло из употребления. Сегодня борщ – это не конкретный суп, а название целого класса первых блюд, потому что в разных областях и странах можно встретить самые разные его рецепты. Есть только одна общая черта, позволяющая назвать суп борщом. Это наличие в нем свеклы.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Я вспоминаю ядреню феню, как можно было это все забыть за дверью. Ключи от дома, чехол с гитарой, кусочек хлеба покормить голодных птиц. А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось на ночь глядя, неспроста не в ту канаву.

гоните лыжу. Депрессника, который мне сбивает крышу. Поля, лужайки, цветы, грибочки. И очень быстро песня пишется моя. Вообще-то клёво, полбутылки пива есть, и солнце кошкой лижет спину. И пьяный хохот дополняет нарисованную пальцами картину.

0: и как законченный поэт уеду вдаль.
1: А в общем клево, что так вышло. Я сижу на крыше, пялюсь в панораму, и наше солнце закатилось, на ночь глядя неспроста.

Музыка искателей. Раймонд Паулс. Долгая дорога в дюнах.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: искатели.
1: Ученый Илья Мечников стал третьим по счету русским, получившим Нобелевскую премию. Ее вручили биологу в 1908 году с формулировкой «за труды по иммунитету». Но Мечников внес такой большой вклад в науку, что выделить что-то одно крайне сложно. Интересно, что ряд научных открытий он сделал буквально на собственной шкуре. Его первая жена Людмила скончалась от туберкулеза через 4 года после свадьбы. Безутешный Мечников выпил большую дозу морфия и рассчитывал через несколько минут встретиться с любимой в лучшем мире. Но он не рассчитал реакцию организма. Морфия оказалось слишком много, молодого ученого попросту вырвало. Через 35 лет он докажет, что организм сам защищает себя от инфекций, в том числе с помощью фагоцитов – клеток, которые поглощают вредные бактерии. Но перед этим он совершит вторую попытку суицида и опять из-за жены. Его вторая супруга заболевает брюшным тифом. Илья в панике ждет ее смерти и вкалывает себе дозу возбудителя той же болезни. Но, к счастью, оба выжили. А Мечников основывает первую в Российской империи бактериологическую станцию. Там он вместе с коллегами разрабатывает вакцины, в том числе против брюшного тифа. А еще под его руководством впервые делают прививки от бешенства, и смертность от этой болезни снижается почти в 5 раз. С возрастом он приходит к выводу, что старость – болезнь, и с ней нужно бороться. Он утверждал, что люди должны жить более 100 лет, а старение связано с неправильной работой кишечника, вызванной нарушениями его микрофлоры. Мечников первым доказал, что кисломолочные продукты полезны для здоровья, и вознес на пьедестал болгарскую молочную палочку – основу натурального йогурта. Йогурт прочно вошел в рацион, но вот панацеей от старости не стал. Сам Мечников скончался в возрасте 71 года после нескольких инфарктов. Свое тело он завещал медицине.
0: Наши искатели.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Согласно Бусидо, кодексу чести самурая, его жизнь всецело принадлежала хозяину. В средневековых войнах достаточно было убить хозяина, чтобы все его самураи совершили самоубийство во след. Дзюнси.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: легенд. Кыргызстан.
1: В Кыргызстане есть немало красивых мест. Особенно много их в окрестностях Иссык-Куля. Украшением Боомского ущелья является река Чу с бирюзовой водой. В Семеновском ущелье завораживает святое озеро с изумрудной водой. Цветные горы каньона «Сказка» будто переносят на другую планету. А в ущелье Джитыогус туристы едут, чтобы увидеть гору с романтичным названием «Разбитое сердце», с которой связана старинная легенда. Утверждают, что сотни лет назад в ущелье жил богатый жестокий хан, у которого было множество жен. Однажды он охотился в горах и увидел молодую девушку. У нее был стройный стан, грациозная походка и длинные черные косы. Она была так красива, что хан на время потерял рассудок. Он бросил охоту, вернулся домой, но образ красавицы несколько дней стоял перед глазами. Хан не выдержал и велел слугам доставить ее в гарем. Весть о приказе хана долетела до девушки быстрее слуг. Не желая становиться рабыней ненавистного человека, она вместе со своим возлюбленным бежала в горы. Однако слуги отыскали их, убили юношу, а девушку привязали к седлу и повезли к хану. Когда всадники въехали в ущелье Джитыогус, сердце пленницы не выдержало перенесенной утраты. И она умерла. Прошли годы, и на том месте, где случилось несчастье, возникла гора красного цвета. По форме она напоминает разделенное на две части сердце. Во время дождя по склону горы стекают красные струи. Кажется, что сердце кровоточит. С горой связана еще одна легенда. По ней в красивую девушку одновременно влюбились два юноши. Поскольку она не смогла сделать выбор, они сошлись в поединке и в схватке убили друг друга. Девушка так сильно горевала, что сердце ее окаменело и треснуло, разделившись на две половинки. Гору «Разбитое сердце» любят посещать молодые пары. Согласно легенде, если возле горы они признаются друг другу в любви, брак будет прочным и долгим.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС на Профсоюзной 18 от 4500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Усейн Болт – идеальный бегун. При помощи математического моделирования выяснилось, что показатели Болта во время бега практически полностью совпадают с графиком кривой оптимального темпа бега на 100-метровку в каждый момент времени.
2: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Музыка. Музыка. Музыка искателей.
1: Иосиф Кобзон. 17 мгновений весны.
2: Я прошу

Я все гляжу куда-то в небо, как будто ищу

0: облако. Ты полети к родному дому, отсюда к родному дому.
1: Радиоискатель. Реклама.
2: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги.

0: Радио «Искатель». Бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Наиболее востребованными профильными направлениями в российских школах стали гуманитарные, технологические и социально-экономические классы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на результаты социсследования обучения математике и, естественно, научным дисциплинам в оценке родителей школьников, проведенного экспертами президентской академии. В опросе приняли участие более 2000 родителей, учащихся 6-11 классов. Согласно результатам опроса, треть родителей сообщили, что их дети уже обучаются в профильных или предпрофессиональных классах. Самыми популярными направлениями оказались гуманитарные, технологические и социально-экономические профили. Еще в 13% случаев школьники выбрали естественно-научное направление. Исследование также показало, что математику, информатику и физику для углубленного изучения чаще выбирают мальчики, тогда как биологию и химию – девочки. Академик Российской академии наук, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил в интервью РИА Новости, что российские женщины рожают первого ребенка примерно в 30 лет. «Женщина в Европе рожает впервые в 34 года, у нас где-то в 30 лет», — поделился академик. Он пояснил, что такие сроки обусловлены желанием современных женщин до рождения ребенка получить образование, утвердиться в профессии и иметь устойчивый доход. В декабре минувшего года Онищенко говорил, что российские женщины впервые рожают в возрасте около 31 года. И в завершении выпуска: цвета могут оказывать влияние на эмоциональное состояние человека, уровень его тревожности, а также на восприятие окружающего мира. Об этом газете «Известия» рассказала клинический психолог Анжелика Еременко. Психолог объяснила, что средняя насыщенность теплого тона способна пробудить ощущение радости, в то время как излишне яркий и глубокий оттенок того же цвета может вызвать раздражение. При этом каждый цвет обладает естественным эволюционным и психологическим кодом. Так, красный ассоциируется с энергией и опасностью, поэтому он может привести к повышению кровяного давления. Синий цвет успокаивает психику и способствует продуктивности. Специалист добавила, что зеленый является нейтральным цветом, помогающим достичь гармонии, а желтый ассоциируется с теплом и оптимизмом. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: 360. Иркутская область.
1: Тафаларский заказник.
2: Заказником называют природную территорию, где под охраной может находиться весь комплекс, а могут только растения или животные, или уникальные геологические объекты. Если в заповеднике категорически запрещена любая хозяйственная деятельность, то в заказнике, если он не зоологический, можно собирать грибы и ягоды, ловить рыбу. Перечень разрешенной деятельности зависит от профиля заказника. В настоящее время в России насчитывается около 70 заказников. 16 из них находятся в Иркутской области. Тафаларский заказник имеет федеральное значение. В 1971 году он был основан на территории бывшего первого в стране Саянского заповедника, где под охраной находились ценные виды животных растений. Территория площадью 132 гектара раскинулась в юго-западной части Нижнеудинского района, в высокогорной части Восточного Саяна. Его западные и южные границы совпадают с административной границей Иркутской области и Красноярского края. Фауна заказника включает 27 видов млекопитающих, 16 видов птиц и 6 видов рыб. В Красную книгу занесены такие птицы, как черный аист, беркут и сапсан. Вам повезет, если встретите пискульку, редкую разновидность дикого гуся, издающего в полете характерный писк. Фактически не подтверждено, но, возможно, в горах обитает снежный барс, а в тайге красный волк, причисленный к исчезающим видам. Настоящим чудом является краснокнижный цветок под названием «Венерин башмачок». Поскольку тафаларский заказник является комплексным, под охраной находятся не только животные и растения, но и ландшафты, которых здесь насчитывается 12 типов. К выдающимся достопримечательностям относится Агульское озеро, окруженное высокими скалами. Его максимальная глубина достигает 104 метров. В озере водятся таймень, ленок и хариус. Второй эффектной достопримечательностью считается ледник Кусургашева, зажатый в узком ущелье. Ледяной панцирь рассечен гигантскими трещинами. Это один из крупнейших участков оледенения в Восточном Саяне.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: В Польше есть место, где под прямым углом пересекаются две реки – Велна и Нельба. При этом из-за различий температур воды, разных скоростей и уровней течений воды рек не смешиваются. Это подтвердили эксперименты. Незадолго до места пересечения в реки наливали краски разных цветов, и никакого смешения не происходило.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатели планета.
1: Прага имеет очень солидный возраст. Мощные пласты времени ощущаешь физически, когда стоишь под сводами собора Святого Вита или гуляешь по Златой улочке. А в сумерках чешская столица погружается в атмосферу мистики. Этому способствует свет старинных фонарей и название улиц. Замковая лестница, Рыцарская, Вифлеемская. Все это непрерывно будоражит фантазию. Именно в пражском еврейском городе появилась знаменитая легенда о големе, которого раввин вылепил из глины. Перед человекоподобным существом стояла задача защищать еврейский народ. После выполнения магического ритуала колосс ожил, но вскоре вышел из-под контроля своего создателя. Монстра пришлось уничтожить. После появления первых роботов скептики неоднократно напоминали о судьбе голема. В Праге писал свои мистические романы Франц Кафка. Его маленький дом находился на границе между районами Жидовское место и Старое место. Так в те времена называли еврейский и старый город. Писатель любил сочинять, перемещаясь из одной пражской кофейни в другую. Дух этих районов, несомненно, оставил отпечаток на героях и событиях его произведений. В этом городе история имеет материальное воплощение. Переходя из района в район, будто пересекаешь слои времени и плавно перемещаешься из одного столетия в другое. Есть какое-то волшебство в его средневековых улицах, где в темных закоулках замерли рыцари в латах. Покидая Прагу, обычно испытываешь чувство грусти, как по ушедшему детству. Этот город, несомненно, оставляет отметину в душе.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС на Профсоюзной 18 от 4500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Самолеты летают благодаря подъемной силе, которая возникает из-за разницы давления воздуха на верхней и нижней поверхностях крыла. Крыло самолета спроектировано таким образом, чтобы воздух обтекал его верхнюю поверхность быстрее, чем нижнюю, создавая разницу давлений.
2: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом Литрес Библиотека можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшей библиотеке, подключенной к Литрес. Реклама 18+. ООО Литрес. ОГРН 1057748936398. Город Москва. Огородный проезд, дом 16/1. Строение 5. Помещение 610. Книга ограничивается каталогом, выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче книг.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.
0: Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Субботний вечер, и вот опять я собираюсь пойти потанцевать. Я надеваю штиблеты и галстук-шнурок. Я запираю свою дверь на висячий замок. На улице стоит ужасная жара, но я буду танцевать буги-вуги до утра. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я люблю буги-вуги. Я танцую буги-вуги каждый день. Но что-то не так.
2: Ты просто одинок.
1: Так вот, и тут я совершаю телефон.

0: искатели.
1: Молодого Вячеслава Зайцева на Западе называли «красным Диором», а на родине – антисоветчиком. После первой коллекции, которую он сделал из разноцветных расписных фуфаек и валенок, о нем заговорил весь мир, а Советский Союз запретил выезжать за границу. Но модельер к тому времени уже был достаточно закален и трудностей не испугался. Он родился в Иваново. Его отец, как бывший пленный, после войны оказался в лагере. Мама сильно болела, и маленькому Вячеславу, чтобы немного заработать, приходилось петь на центральной площади города. Он был вообще одаренным ребенком. Хорошо рисовал, оформлял в школе стен газеты и афиши к праздникам. Окончив 7 классов, поступил в Ивановский химико-технологический техникум, где изучал текстильный рисунок. Но он понимал, что в Москве его ждут гораздо более серьезные перспективы. Столица, правда, сына изменщика родины особо не ждала. Но Зайцев умудрился поступить в Московский текстильный институт. Во время учебы он решил, что изменит моду в стране и начнет красиво одевать советских женщин. Как вы помните, первая серьезная попытка закончилась скандалом. Та коллекция была на самом деле спецодеждой для работниц сельской местности. Это сейчас настоящие валенки с замысловатыми узорами стоят немалых денег, но тогда идеи начинающего кутюрье никто не оценил. К счастью, Зайцев точно знал, чего хотел. Он 13 лет трудился в общесоюзном доме моделей на Кузнецком мосту и мечтал о собственном модном доме. Это случилось уже в 1982 году, после того, как одел членов советской сборной на Олимпиаде 80. С ним работали все звезды того времени, от Эдиты Пьехи до Галины Волчек. Именно он создал наряды для Натальи Селезневой в фильме «Иван Васильевич меняет профессию». Про Вячеслава Зайцева еще при жизни говорили, что именно он открыл миру русскую моду.
0: Наши искатели.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Вождение машины в нетрезвом состоянии сурово наказывается в большинстве стран мира. Но в Уругвае, напротив, при нарушении правил дорожного движения, состояние опьянения может служить смягчающим обстоятельством.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Биробиджане на 103 FM.
1: На Дальнем Востоке есть река Бира, на берегу которой раскинулась столица Еврейской автономной области, город Биробиджан. Если с первой частью названия все понятно, то вторая вызывает вопросы. Дело в том, что река Биджан находится в сотни километров от города и не имеет к нему никакого отношения. Считается, что название пошло от исторической местности Биробиджан, которая находилась в Междуречье. В переводе с эвенкийского языка оно означает «стойбище на реке». Население Биробиджана не превышает 70 тысяч человек, поэтому вызывает уважение, что город имеет собственный университет. Официально он называется Приамурский государственный университет имени Шалом Алейхема. Это единственное государственное высшее учебное заведение на территории автономии. На 7 факультетах обучается свыше 3000 студентов, в том числе из Китая, Узбекистана, Таджикистана и других стран. Старейшим печатным изданием города считается газета «Биробиджанер Штерн», которая выходит на двух языках – идиш и русском. Ее начали издавать в 1930 году. Тогда это было единственное советское средство массовой информации на идиш. Первые 856 евреев-переселенцев из разных регионов СССР и зарубежных стран прибыли на берег Биры в 1928 году. Поскольку многие говорили только на идиш, было принято решение о выпуске национальной газеты. Первое время газета издавалась три раза в неделю, а тираж составлял 2000 экземпляров. А еще Биробиджан может похвастаться одной из самых высоких телевышек в стране. В конце 60-х годов городу с 50-тысячным населением о телевидении не приходилось даже мечтать. Непреодолимой преградой было расстояние 170 километров, которое отделяло Биробиджан от Хабаровска, откуда поступал сигнал. Пришлось на сопке высотой 350 метров построить телебашню высотой 225 метров. В сумме получилось 575 метров выше Останкинской. Этого было достаточно, чтобы принимать телевизионный сигнал. Жители были так довольны, что контур телевышки вместе с сопкой, на которой она стоит, стал элементом герба Биробиджана.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18 от 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Помимо 56 колонн, требуемых для строительства Казанского собора, в Петербург была доставлена и запасная 57-я колонна, заготовленная на случай, если одна из основных колонн будет повреждена в ходе работ. Запасная колонна не пригодилась и позже была украшена лирой и установлена в саду Академии художеств.
2: «Хочу все знать».
0: Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Моби. Идентификация Борна.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом Литрес Библиотека можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшей библиотеке, подключенной к Литрес. Реклама 18+. ООО Литрес. ОГРН 1057748936398. Город Москва. Огородный проезд, дом 16/1. Строение 5. Помещение 610. Книги ограничиваются каталогом, выбранной вами в библиотеке. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче книг.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.
3: Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... Понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл.
2: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искать».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня предлагаю разобраться, кто же такой авось и почему на него все так полагаются. В интернете распространена очень симпатичная версия, что якобы авось – древний славянский бог случайной удачи. Именно поэтому его имя говорят вслух, когда надеются только на везение. На первый взгляд версия выглядит очень достоверно. Но дело в том, что за удачу и счастье у наших предков отвечал Белобог. Поэтому корни слова «авось» поищем в другом месте. Лингвисты склоняются к мнению, что оно образовалось, когда слились союз «а» и указательная частица «осе». Эта пара в современном русском звучала бы как «авот». И так как произносить «аосе» неудобно, между ними появилась буква «в». Что касается значения, то тут все еще запутаннее. Есть версия, что изначально авось было где-то между «надысь», «намедни» и «давича» и означало «недавний период времени». Потом слово стали использовать для обозначения будущего с той оценкой, что может случиться, а может и нет. Другой вариант – слово использовалось в качестве противопоставления. Еще не случилось, авось случится. Но вот в какой момент авось стал сочетать в себе одновременно веру в лучшее, надежду на удачу и безалаберность с безответственностью? Никто из специалистов до сих пор так и не ответил. Но авось со временем и с этим разберутся.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Чем выше интеллект человека, тем больше его волосы содержат меди и цинка.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: На Востоке всегда трепетно относились к книгам и украшали их с особой роскошью, причем вне зависимости от религиозных предпочтений. Историк Ибн Аль-Джаузи сообщает, что когда огню предали еретические книги манихеев, из костра текло расплавленное золото и серебро. Их рукописи были написаны золотом на китайской бумаге, переплетены в дорогую кожу, парчу и шелк. Государственные грамоты византийской канцелярии каждый раз выписывались как произведение искусства. В 937 году к халифу пришло послание византийского императора, в котором греческий текст был написан золотом, а арабский перевод – серебром. Несколько позднее послание к халифу в Кордобе было начертано золотыми буквами на коже небесно-голубого цвета, и помещалось оно в цилиндре из покрытого чеканкой серебра, на крышке которого был портрет императора, выполненный из цветного стекла. Все это произведение искусства было завернуто в алую парчу. Стихи халифа Аль-Мутамида также были написаны золотом. Грамоту о назначении верховного кади на должность составил сам великий визирь Ибн Аббад и сам же ее переписал, роскошно оформив. Она состояла из 700 строк, причем каждая была написана на одном листе самаркандской бумаги, весьма дорогой в те времена. Все это помещалось в футляре из слоновой кости, напоминающем массивную колонну. В 11 веке в дар визиру Низам Аль-Мульку преподнесли Коран, где разночтения были вписаны между строк красным, толкование редких выражений синим, а различные места, наиболее приличествующие для практического их применения, выписаны золотом. Однако на арабский вкус самой изысканной библиофильской роскошью оставались все же рукописи, выходившие из-под пера самых знаменитых переписчиков. Они назывались Асл-Мансуб.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать. При игре в камень, ножницы и бумага после произнесения этих слов участники говорят еще одну присказку из трех слогов, а затем уже выбрасывают фигуру. Вариантов присказок очень много. Самые популярные из них – «цу, е, фа» и «раз, два, три». Некоторые российские регионы стоят особняком. Так, в Омской области чаще всего говорят «ван, чу, вес». В Пермском крае – «бу, ци, фа». А на Камчатке – «Чингисхан».
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows.
1: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Решение начинать единый государственный экзамен не ранее 1 июня, принятое по распоряжению президента России, полностью подтвердило свою эффективность в 2026 году и будет действовать на постоянной основе. Об этом в интервью ТАСС сообщил руководитель Рособорнадзора Анзор Музаев. По его словам, изменение сроков проведения экзаменационной кампании не вызвало негативной реакции со стороны участников образовательного процесса. Музаев отметил, что система образования спокойно восприняла нововведение, а для педагогов оно стало более удобным. Глава Рособорнадзора пояснил, что раньше последние звонки традиционно проходили около 25 мая, тогда как ЕГЭ в отдельные годы стартовал уже 23-го, когда праздничные мероприятия в школах еще не завершились. После переноса экзаменов появилась возможность без спешки провести последние звонки и подготовиться к началу государственной итоговой аттестации. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС предложил модернизировать программу материнского капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Председатель комиссии отметил, что материнский капитал остается главным инструментом демографической политики. И в завершении выпуска. Большинство зумеров предпочитают не заводить романы с коллегами, поскольку им хватает общения вне работы. Об этом газете «Известия» рассказал клинический психолог Сергей Волков. Специалист объяснил, что представители этого поколения воспринимают работу лишь как инструмент жизни, а не ее часть. Зумеры не вовлекаются в компанию эмоционально, испытывая раздражение из-за утверждения о том, что коллектив является одной большой семьей. При этом, по словам психолога, так молодые люди относятся не только к романам, но и к различным корпоративным мероприятиям и тимбилдингам, в том числе к празднованию дней рождений и другим торжествам. Многие зумеры придерживаются мнения, что личная жизнь не должна быть встроена в работу. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Искатели нового.
1: Саяно-Шушенская ГЭС – самая мощная гидроэлектростанция России. Это сооружение уникально по своим размерам и по сложности возведения. Конструкция бетонной, арочно-гравитационной плотины не имеет аналогов в мире. ГЭС расположена на реке Енисей в Хакасии. Ее название происходит от Саянских вод и села Шушенское, расположенного неподалеку от станции. Кстати, село широко известно как место ссылки Ленина. Проект плотины был разработан Ленинградским отделением Института «Гидропроект». Свой вклад в строительство ГЭС внесли более 200 организаций. Все уникальное оборудование было изготовлено отечественными заводами: и гидротурбины, и гидрогенераторы, и трансформаторы. В стройке принимали участие специалисты, рабочие, студенты, партийцы и мечтатели со всей страны. Строительство Саяно-Шушенской ГЭС началось в 1963 году. Возведение станции было частью большого проекта по организации промышленного района. Одновременно начали возводить и главные потребители энергии – алюминиевые комбинаты. Первый гидроагрегат ГЭС впервые был поставлен под нагрузку в 1978 году. Официально работы были завершены в 2000-м. При постройке было использовано такое количество бетона, что его хватило бы для автомобильной дороги Санкт-Петербург-Владивосток. В 2009 году, в августе, на крупнейшей ГЭС произошла такая же крупнейшая авария. Был поврежден один из 10 гидроагрегатов. Погибло 75 человек. Реке был нанесен экологический ущерб. Полностью восстановлена станция была лишь спустя 5 лет. Сегодня ее мощность составляет 6,4 миллионов киловатт. Это шестая по мощности гидроэлектростанция в мире.
0: Искатели нового.

0: искатель. Хочу все знать.
1: Изначально гейшами были мужчины, так называемые тайкамоти. До 17 века это были шуты на службе у японских феодалов, но затем востребованность такой работы упала, и тайкамоти были вынуждены переквалифицироваться в развлекателей. А первая женщина-гейша появилась только в середине 18 века.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Самым распространенным является двигатель внутреннего сгорания, который специалисты коротко именуют ДВС. Он может быть карбюраторным или инжекторным. Кроме ДВС существуют паровые и пневматические двигатели. В последние десятилетия все больше становятся востребованы электродвигатели. В 2020 году доля электромобилей составила 0,7% от общего числа автомобилей в мире. Не густо. Парадокс в том, что электромобили появились раньше, чем автомобили с ДВС. Первую самодвижущуюся тележку на электрическом ходу придумал и изготовил венгерский изобретатель Аньош Едлик. Это случилось в 1828 году. Аппарат больше напоминал скейтборд, нежели автомобиль, но послужил толчком для развития данного вида транспорта. Первый полноценный электромобиль появился на свет в 1841 году. Для сравнения, первый ДВС был создан в 1876 году немецким инженером Николаусом Отто. С этого момента про электродвигатель надолго забыли. Вспомнили только в 70-е годы прошлого века, когда на планете разразился нефтяной кризис и стали уделять больше внимания экологии. В СССР первую партию электромобилей на базе грузовиков УАЗ-451 выпустил Ульяновский автозавод. Рынок встретил новинки без энтузиазма. Новый всплеск интереса к теме возник в начале 21 века. В 2008 году компания Tesla Motors приступила к выпуску спортивного электромобиля, который по ходовым качествам не отставал от машин с ДВС. С этого момента началась жесткая конкуренция между разработчиками. Результатом стал реальный прогресс. Появились первые рекорды. Так, в 2022 году хорватский гиперкар Rimac Nevera стал самым скоростным серийным электромобилем в мире. На тестовой трассе в Германии он смог разогнаться до 412 км в час. Попутно был установлен рекорд по разгону. Электрокару хватило 1,85 секунды, чтобы достичь скорости 100 км в час. Но это не предел. Электрокар Venturi Bakay Bullet 3 в американском Бонневилле разогнался до 549,43 км в час. Правда, Venturi был сделан в единственном экземпляре, специально для установления рекорда, а гиперкары Rimac Nevera запущены в серийное производство.

Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Здесь и сейчас.
1: В твоем парадном темно, резкий запах привычно бьет в нос.

парадном темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самый большой пассажирский самолет в мире – Airbus A380. Он может перевозить до 853 пассажиров и имеет размах крыльев более 80 метров.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Сегодня узнаем значение крылатой фразы «А все-таки она вертится». Считается, что ее произнес в 1633 году известный астроном, философ и физик Галилео Галилей. Суд инквизиции под страхом смерти заставил его публично отречься от убеждения, что Земля вращается вокруг Солнца. Ученый это сделал, но на самом деле взглядов своих не поменял. Он был до конца жизни уверен во вращении Земли. И однажды, топнув ногой, он сказал: «И все-таки она вертится». Правда, никаких достоверных доказательств, что Галилей произносил эти слова, нет. Народная молва стала приписывать ему это выражение уже после смерти. А в печатном виде оно появилось через 100 с лишним лет после отречения. Однако ж, кто теперь будет разбираться в таких тонкостях? Фраза «и все-таки она вертится» прочно связана с именем Галилео Галилея и вошла в повседневный язык как свидетельство исключительной убежденности в своей правоте.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор «Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Люди с голубыми глазами лучше видят в темноте.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: нет, надежда есть. Надежда есть.
1: Радиоискатель. Нас слушают в Тольятти на 92,7 FM.
2: Город Тольятти в Самарской области носит имя итальянского коммуниста Пальмира Тольятти. Он раскинулся на левом берегу Волги напротив Жигулевска. Сейчас уже никто и не помнит, что до 1964 года город назывался Ставрополем. Для райцентра Тольятти очень велик. В нем проживает 693 тысячи человек. В стране по этому показателю он на 19-м месте. Для сравнения, такое же население, как в Тольятти, имеет вся Черногория. Город Ставрополь в 1737 году заложил Василий Татищев, тот самый, что основал Екатеринбург на Урале. Крепость должна была защищать российские земли от кочевников. Чтобы не путать с кавказским Ставрополем, одно время его называли «Ставрополь на Волге». 100 лет назад он был популярным российским курортом, где лечили кумысом. В середине прошлого века город пришлось перенести на новое место, поскольку при строительстве Жигулевской ГЭС он попал в зону затопления Куйбышевского водохранилища. Взрывной рост населения пришелся на 70-е годы. Причина проста. Совместно с итальянским «Фиатом» в Тольятти построили «АвтоВАЗ». Город стал столицей легкового автопрома. В СССР частным лицам разрешили покупать личные авто только в 1948 году. Выбор был невелик. «Москвич», «Запорожец» и «Волга». Легковушек производили так мало, что в очереди за машиной стояли годами. Появление «АвтоВАЗа» немного облегчило ситуацию. За год с конвейера выкатывались 600 тысяч «Жигулей», которые фактически являлись итальянскими «Фиатами». В 2020 году с конвейера сошел 30-миллионный автомобиль. С этой стороной жизни города связаны несколько достопримечательностей. Автозаводский район украшает композиция «История транспорта». На бульваре Ленина стоит памятник техническому прогрессу. Великолепную коллекцию вазовской продукции можно увидеть в музее «АвтоВАЗа». Есть модели, которые не пошли в серию, поэтому их никто никогда не видел. Раритетом считается первые проданные «Жигули» ВАЗ-2101, которые в народе называли «Копейкой». В 1989 году владелец подарил свою машину музею, а взамен получил новую «девятку».
1: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Встали и курили.
1: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
2: «Искатель». Вы слушаете «Радиоискатель».

Радиоискатель. Хочу все знать. Иногда путешественники путают Саранск с Копенгагеном, потому что внутренний код аэропорта столицы Мордовии на кириллице совпадает с международным кодом аэропорта столицы Дании SRN или CPH. Хочу все знать. Радиоискатель.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привел...

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Музыка. Музыка искателей.
1: Исаак Дунаевский. Дети капитана Гранта.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом «Литрес-библиотека» можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшие библиотеки, подключенные к «Литрес». Реклама 18+. ООО «Литрес». ОГРН 1057749363198. Город Москва. Огородный проезд, дом 16/1. Строение 5. Помещение 610. Книги ограничиваются каталогом выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче книг.
0: Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
2: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
3: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
2: Больше знаешь – сильнее станешь.
0: «Радиоискатель» теперь в «Телеграм». Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L номер ТУ-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Депутат Сергей Миронов направил министру труда Антону Котякову

0: письмо с предложением ввести ежемесячные выплаты в размере прожиточного минимума одному из неработающих родителей, который занимается уходом и воспитанием ребенка. Документ имеется в распоряжении ТАСС. Он уточнил, что размер выплат зависит от возраста матери и ребенка. Если матери менее 25 лет, родственники могут получать до 45 700 рублей в месяц. Если матери 25 и старше, до 38 200 рублей. В письме Миронов предложил распространить этот механизм на родителей, введя родительскую зарплату. По его мнению, один из родителей, который не работает из-за ухода за ребенком, должен ежемесячно получать сумму в размере прожиточного минимума. При этом право на такую выплату, как считает депутат, должно предоставляться при рождении каждого ребенка, а не только первенца. 1 августа 2026 года россияне начнут автоматически получать налоговые уведомления в личном кабинете на портале госуслуги. Для этого больше не потребуется подавать специальные заявления, сообщил ТАСС председатель Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По словам парламентария, с указанной даты начнет действовать автоматическое направление налоговых уведомлений через портал госуслуги. Сейчас для получения таких уведомлений пользователям необходимо предварительно подать заявление. С августа эту процедуру отменят. Уведомления автоматически разместят в личных кабинетах всех владельцев подтвержденной учетной записи. При этом граждане, не пользующиеся госуслугами, продолжат получать налоговое уведомление привычным способом – заказными письмами. И в завершении выпуска. Тверь официально вошла в состав «Золотого кольца России», написал в своих соцсетях в РИО губернатора Тверской области Виталий Королев. Он объявил об этом на праздновании Дня города. «Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало для всех подарком», — отметил глава области. Он добавил, что новый статус важен для города с точки зрения туризма, развития экономики, обновления инфраструктуры и улучшения качества жизни людей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

Совсем мы одинокая ночь. Лезут мысли по третьем конце, и уже не до сна. Но на следующий вечер приводим мы ту, что не прочь, и тихонько сползая с постели.

0: Искатели планета.
1: Традиционно считается, что Южная Корея сугубо буддийская страна. Это не так. В городах бросается в глаза большое количество христианских храмов. Здесь присутствуют шаманство и даосизм. Популярно конфуцианство. Буддисты составляют чуть более 20% верующих. Все религии прекрасно уживаются между собой. А приобщиться к буддизму можно, даже не принимая веру. Многие буддийские храмы расположены в живописных горах. Здесь царит тишина и покой. Воздух отличается кристальной чистотой. Может быть, по этой причине в Корее популярна традиция «temple stay». Обычные люди приезжают пожить в монастырь на время. Они участвуют в службах, медитируют, питаются как монахи, принимают участие в чайных церемониях. Богослужения проводятся 3 раза в день – утром, в обед и вечером. Служба считается выражением почтения Будде и одновременно является временем для самоанализа. Принятие пищи называется «бальуганьен». Название связано с «бальу» – чашкой монахов, из которой они едят. Во время еды нельзя разговаривать, стучать посудой или чавкать. Очень важно не оставлять еду и есть в меру. Особенно почитается чайная церемония, которая в монастыре называется «дадо». Считается, что чаепитие – это медитация, поэтому важно максимально сконцентрироваться на процессе. Важно прочувствовать истинный вкус и аромат чая. Монахи утверждают, что пьют чай 5 органами чувств. Ушами они слышат, как кипит вода для чая. Носом вдыхают аромат. Глазами видят его цвет. Языком ощущают вкус. Руками они чувствуют его тепло. После такого чаепития мир предстает в ином свете.
0: Искатели планета.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Поражение сборной Гондураса по футболу от сборной Сальвадора в матчах плей-офф отборочного этапа чемпионата мира по футболу стало непосредственным поводом шестидневной войны между этими странами в 1969 году.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Георгий Эммануэль, генерал кавалерии русской императорской армии. Его имя связано с величайшей европейской вершиной Эльбрусом. В XIX веке офицеры не только воевали, но и активно участвовали в исследовательских экспедициях, занимались наукой. В 1829 году генерал Эммануэль возглавил экспедицию на Эльбрус. На вершину ему подняться не удалось, это сделал участник экспедиции кабардинец Хилар Хаширов. Тем не менее, за научные заслуги генерала избрали почетным членом Петербургской академии наук, а позже его именем назвали поляну на склоне Эльбруса. Ее хорошо знают альпинисты и туристы, поскольку на ней расположен базовый лагерь для тех, кто отправляется покорять вершину по северному склону. На камне сохранилась выбитая надпись 1829 года с 8 по 11 июля «Лагерь под командою генерала от кавалерии Эммануэль». Поляна Эммануэля находится на высоте 2500 метров. Ее размеры невелики, 2 на 1,5 километра. Площадку пересекает речушка Кызылкол. Цветущие лютики на поляне напоминают желтый ковер. В разгар сезона здесь всегда можно увидеть палатки. Альпинисты отдыхают и набираются сил перед непростым восхождением. В ближайших окрестностях поляны Эммануэля есть несколько интересных природных достопримечательностей. Среди них грибообразные останцы высотой 3 метра. Большой популярностью среди туристов пользуется источник воды с повышенным содержанием серебра. Такая вода обладает целебными свойствами. Эффектно смотрится 40-метровый водопад «Султан». Внимание заслуживают горячие нарзанные источники. С поляной Эммануэля связана нераскрытая тайна. Чуть выше поляны, на высоте 2900 метров, находится совершенно ровная черная полоса длиной около 2 километров и шириной несколько сот метров. Она настолько идеальна, что кажется искусственной. Площадку прозвали немецким аэродромом, поскольку во время войны здесь якобы садились немецкие самолеты. Однако официальных подтверждений этому нет.
1: Искатели. Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Жители Африки и Азии с легкостью носят на голове тяжелые грузы. Это объясняется законами физики. При ходьбе корпус человека поднимается и опускается. Таким образом, затрачиваются силы на подъем груза. Голова при этом поднимается и опускается с меньшей вертикальной амплитудой, чем все тело. Причем эта особенность вырабатывалась эволюционным путем. Мозг оберегался от сотрясения. Рессорой же служил пружинящий позвоночник с двойным изгибом.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Ди Рассел. Рай.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

радио.

0: слушаете «Радиоискатель».
1: С моим Серегой мы шагаем по Петровке, по самой бровке, по самой бровке. Жуем мороженое мы без остановки. В тайге мороженого нам не подают. То взлет, то посадка, то снег, то дожди.

0: Ива в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь привет. Идет на взлет по полосе мой друг Серега, мой друг Серега, Серега Санин. Сереге Санину легко под небесами. Другого парня в пекло не пошлют. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливым, приходишь привет. Два дня искали мы в тайге капот и крылья. Два дня искали мы Серегу, а он чуть-чуть не долетел, совсем немного. Не дотянул он до посадочных огней. То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка и почты не жди. Идет молчаливо в распадок рассвет. Уходишь счастливо, приходишь привет.
1: Наши искатели. О том, что Константин Циолковский является основоположником современной космонавтики, знает каждый школьник. А вот об отце русской авиации Николае Жуковском вспоминают реже. А ведь именно его называют человеком, который научил самолеты летать. Все началось, как водится, в детстве. Николай Егорович родился в небогатой, но интеллигентной семье инженера и военного. Дома уделялось большое внимание всестороннему воспитанию детей, от музыки и математики до физического развития. Первый пропеллер будущему ученому выпилил крепостной мастер. Вертушку прикрепили к палке, и Коля должен был бегать с ним по двору, чтобы тренировать тело. Известно, что такой забавы быстро стало мало, и он попросил прикрепить пропеллер к лямкам штанов на спине. Видимо, первые эксперименты с полетами прошли удачно. И Коля Жуковский поступил в Московскую гимназию, где особенно хорошо ему давались точные науки. Потом был Московский университет, а в 24 года Жуковский уже начал преподавать в Императорском техническом училище. В будущей Бауманке ученый проработал ровно полвека. До вопросов воздухоплавания Николай Егорович добрался только к собственным 50 годам. Но его работы стали источником основных идей, на которых строится авиационная наука. Он всесторонне исследовал особенности полета птиц, составил основные уравнения динамики для центра тяжести планирующего тела. Он руководил строительством первой аэротрубы и даже предсказал возможность мертвой петли. Когда Петр Нестеров запланировал выполнить петлю, он приезжал к Жуковскому советоваться. Всего ученый написал 194 работы. В главных его трудах изложены принципиальные положения аэромеханики, сформулированы ее важнейшие закономерности. Именно благодаря его теоретическим расчетам стало ясно, как проектировать и строить летательные аппараты. И что интересно, сам Жуковский лишь однажды невысоко поднялся в небо на воздушном шаре, почувствовал себя плохо и больше не летал никогда.
2: Наши искатели.
3: Let me see you dance, babe.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Гора Арарат, которая является символом Армении, изображена на гербе страны, расположена не в Армении. Территория горы отошла к Турции в 1921 году.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Южно-Сахалинске на 91,5 FM.
1: В конце 19 века Южно-Сахалинск назывался Владимировкой. В первой половине прошлого века, когда на острове хозяйничали японцы, он носил имя Тойохара. Сейчас это столица Сахалинской области и шестой по величине город на российском Дальнем Востоке. Он находится на самом юге Сахалина. Обычно крупные островные города выполняют функцию портов, но у сахалинской столицы судьба сложилась иначе. Город находится на удалении от побережья, поэтому морскими воротами служит Корсаков. От Москвы город отделяет 6644 километра. Разница во времени составляет 8 часов. Когда в столице люди приходят на работу, на Сахалине рабочий день уже заканчивается. С востока Южно-Сахалинск живописно обрамляет горный хребет, на котором эффектно выделяется пик Чехова высотой 1045 метров. Он высится у самой окраины города. Во все времена люди старались селиться на берегах рек, которые служили источником воды. Южно-Сахалинск раскинулся на берегах реки Сусуи. Ее протяженность едва превышает 80 километров, но она считается крупнейшей водной артерией южной части Сахалина. Местоположение города обусловило особый микроклимат. Серьезные коррективы вносит высокая влажность. Летом жарко и душно даже в тени, а зимой небольшие отрицательные температуры вызывают такие же ощущения, как в сильный мороз. Несмотря на то, что Южно-Сахалинск расположен на широте Монако, он приравнен к районам Крайнего Севера. Лучшее время для визита на остров – с июня по сентябрь. В Южно-Сахалинск приезжают, чтобы поправить здоровье. Самой известной здравницей считается санаторий «Синегорские минеральные воды». Еще в начале 20 века местных жителей удивляла вода в речке Синегорка, которая отличалась характерным кислым вкусом. Первую лечебницу построили японцы. Особенностью воды является повышенное содержание мышьяка. Не пугайтесь, в небольших дозах этот элемент полезен. Не зря древние лекари утверждали, все яд и все есть лекарство. Дело только в количестве.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Во времена сухого закона в США большая часть контрабандного спиртного поступала морским путем. Контрабандисты заранее готовились к внезапным таможенным досмотрам в море. Они привязывали к каждому ящику мешок с солью или сахаром, а также заполненную воздухом резиновую емкость и при приближении опасности бросали в воду. Через определенное время содержимое мешков растворялось водой, и грузы всплывали.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Брайан Адамс, Род Стюарт, Стинг. Три мушкетера.

0: Радиоискатель. Реклама. Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте. Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
0: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
1: «Имеет значение» каждый день на радио «Искатель».
0: Больше знаешь – сильнее станешь.
1: Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Стараться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Социальный фонд России с 1 августа проведет ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости для работающих пенсионеров. При расчете будут учтены страховые взносы, перечисленные работодателями за 2025 год. Об этом ТАСС сообщил член Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по общественному контролю и работе с обращениями граждан Евгений Машаров. Как пояснил эксперт, перерасчет затронет пенсионеров, за которых работодатели в течение минувшего года уплачивали страховые взносы. При этом не имеет значения, продолжает ли человек трудиться в 2026 году или уже прекратил работу. Ключевым условием является наличие страховых взносов, перечисленных за 2025 год. Машаров отметил, что подавать заявление в социальный фонд не потребуется. По его словам, перерасчет проводится автоматически. Член-корреспондент Российской академии наук Ольга Ткачева сообщила РИА Новости, что согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, молодой возраст заканчивается в 45 лет. Кандидат биологических наук Александр Халявкин, в свою очередь, напомнил, что верхняя граница молодости в 40 лет гораздо ниже тех, что присутствует в классификациях ВОЗ – 45 и даже 59 лет. Академик Российской академии наук Геннадий Онищенко высказал мнение, что возраст молодежи в России следует увеличить до 40 лет. Он объяснил свою позицию тем, что современные люди дольше сохраняют работоспособность, а также высокий уровень умственной и физической активности. И в завершении выпуска китайская компания в Чэньчжэне провела первый турнир, в рамках которого гуманоидные роботы соревновались в поединках. Общий призовой фонд соревнований составил 10 миллионов юаней, это около 115 миллионов рублей, сообщает Global Times. В турнире приняли участие 32 команды из разных стран. Регламент позволял командам оснащать машины собственной броней и вносить инженерные доработки, влияющие на их характеристики. Во время соревнований судьи оценивали точность ударов, устойчивость робота,

0: экспертов, эффективность защитных действий, качество алгоритмов принятия решений и надежность конструкции. Информация о победителе первого турнира пока не раскрывается. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Друзья, здравствуйте! Вы задумывались когда-нибудь, почему китайские чиновники и фрукты, символы Нового года, одинаково называются мандаринами? Слово это восходит к португальскому «мандарим» в значении «чиновник». И, как нетрудно догадаться, в первую очередь оно досталось именно представителям китайского государственного аппарата. Для португальцев выговорить местное название «гуань» было сложно, и они для удобства стали называть всех чиновников в Поднебесной привычным для себя «мандарин». Позднее, когда в Европу были налажены поставки новых цитрусовых фруктов, опять же для удобства, новинку назвали «мандаринский апельсин». Чуть позже, еще раз для удобства, апельсин отпал, а за диковинными цитрусовыми закрепилось слово «мандарин». Интересно, что еще традиционный костюм китайских чиновников тогда включал ярко-оранжевый головной убор. Прямо как настоящие мандарины.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Складка кожи между носом и верхней губой называется губной желобок или по-латински фильтрум. Именно в этом месте соединяются части лица человека в ходе развития эмбриона на 2-3 месяце беременности.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Уикенд. Кыргызстан.
1: В древности люди поклонялись многим богам. Небесные покровители были у странников, торговцев и военных. Под высшей защитой находились источники воды. Своих покровителей имели некоторые животные и растения. Словом, защиту имело все, что было важным для выживания человека. Поскольку люди не имели возможности управлять природными процессами, эти функции они делегировали высшим существам. Кыргызы во все времена занимались животноводством. Эта отрасль сельского хозяйства была определяющей. Однако растительные культуры тоже имели важное значение. Во-первых, для выпаса скота требовались обширные пастбища с густой травой. Во-вторых, Кыргызстан с давних пор славился фруктами, которые выращивали в садах. В-третьих, земледельцы выращивали овес и ячмень. Все эти культуры требовали небесной защиты от засухи, заморозков, неурожая. Так появился покровитель растительного мира Кыдыр-ата. На арабском «хазир» означает «зеленый», на узбекском «хызыр» – «вечно живой». Скорее всего, эти слова послужили основой для имени покровителя. Считается, что куда бы ни ступила нога Кыдыр-ата, всюду появляется жизнь и зелень. Он способен оживить даже мертвую пустыню. Святой также помогает странникам, если они остаются без воды и еды. В легендах Кыдыр-ата представляют мудрым, жизнерадостным старичком, встреча с которым приносит удачу и душевный покой. Он имеет небольшой рост, седую бороду, одет в белую или зеленую одежду. За спиной носит кожаную котомку, в руках держит посох. Утверждают, что опознать святого можно по отсутствию фаланги большого пальца. Древние сказания утверждают, что однажды Кыдыр-ата нашел волшебный источник, выпил живой воды и стал бессмертным. С тех пор он странствует по миру и предстает перед людьми, которым требуется помощь. Любой человек может встретить Кыдыр-ата не более 3 раз в жизни. Нюанс в том, что каждый раз он меняет свой облик. Важно не ошибиться.
0: Искатели легенд. Кыргызстан.

0: Искатель.
1: Хочу
0: все знать.
2: Выражение «бальзаковский возраст» появилось после публикации романа Анаре де Бальзака «30-летняя женщина» и относится к женщинам в возрасте между 30 и 40 годами, но не старше.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Микаэл Таривердиев. 17 мгновений весны.

Радиоискатель. Реклама. Музыка. Радиоискатель.ру. Новости. Радиоискатель.ру. Блоги, подкасты, радио... А, ну, понятно, понятно. Круглосуточно, бесплатно для тебя. Радиоискатель. В этом есть смысл. Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

которых еще не бывал, на которых еще не бывал. Сколько слов и надежд, сколько песен и тем,

0: Искатели «Планета».
1: В конце 70-х у многих замирало сердце при первых звуках мелодий группы «Абба». На мировой эстраде шведская четверка появилась внезапно и сразу завоевала симпатии сотен тысяч людей. Только пластинок с их записями было продано 350 миллионов экземпляров. Пластинки продаются и сейчас, а песни по-прежнему остаются в плейлистах радиостанций. Группа распалась в 1982 году. Для поклонников это была настоящая трагедия. Отрадным событием стало открытие музея Абба на музейном острове в Стокгольме. Это произошло в 2013 году. Он сразу стал пользоваться огромной популярностью. Еще бы, здесь собрали множество личных вещей участников группы. Ани, Агнеты, Бьорна и Бенни. Это позволяло вернуться в прошлое, повспоминать, поностальгировать. Нет сомнений, что с песнями Абба у многих связаны самые приятные моменты жизни. В музее работает студия, где любой может спеть песню легендарной группы и сделать ее запись. Компьютерные технологии позволяют влиться в состав Абба, спеть с кумирами песню и записать видеоклип. Здесь имеется пианино, которое подключено к домашнему инструменту Бенни Андерсона. Если он начинает играть дома, то заиграет и пианино в музее. А еще есть спецтелефон. В любой момент может раздаться звонок от кого-нибудь из Абба. Трубку может поднять любой посетитель. Такое случалось 4 раза. Одним из везунчиков стал японский турист. После разговора с кумиром он чуть не умер от счастья. Видимо, он был из тех, кто застал пик популярности легендарных шведов и был очарован их романтичной, позитивной музыкой.
0: Искатели «Планета».

0: радиоискатель. Хочу все знать.
1: В один с вами день родились в среднем 20 миллионов человек планеты.
0: Хочу все знать. Искатель. Радиоискатель.

0: Россия 360. Иркутская область.
1: Байкальский музей Сибирского отделения Российской академии наук.
2: Байкал настолько уникальное озеро, что ему посвящен целый музей. Его особенность в том, что это не просто экспозиция, а научно-исследовательское учреждение Сибирского отделения Российской академии наук. Есть старая пословица: «О море спрашивай у рыбака». Только в Байкальском музее можно получить исчерпывающую и достоверную информацию из первых рук о таком удивительном природном объекте, каким является Байкал. Экспозиция начинается с истории происхождения жизни на Земле, потом переходит к теме рождения Байкала. Процессы образования водоема начались еще 30 миллионов лет назад, но современные очертания озеро приняло около 150 тысяч лет назад. Отдельная выставка посвящена байкальской фауне. Здесь представлены чучело хариуса, голомянки, тайменя и макет логова нерпы, в котором укрылся нерпенок-белек. Живых обитателей озера можно увидеть в аквариумах проточного типа, куда вода поступает прямо из Байкала. Среди обитателей аквариумного комплекса – омуль, осетр, нерпа. Посетители даже имеют возможность погрузиться на дно озера до максимальной глубины. Это позволяет сделать макет подводного аппарата, на стены которого проецируются видеоизображения, снятые во время реальных погружений. Рядом с музеем красуется реальный подводный аппарат «Пайсис-11», который достиг максимальной глубины. Не менее интересно путешествие в микромир Байкала. При помощи микроскопов и компьютеров посетители наблюдают и фотографируют самых маленьких жителей озера – рачков, инфузорий, микроводорослей, невидимых невооруженным глазом. Наблюдать за жизнью более крупных обитателей Байкала помогают видеокамеры, установленные на различных глубинах. Детям нравится экспозиция «Тайны байкальских глубин». При помощи шлема виртуальной реальности они спускаются под воду, чтобы поплавать над величественными скалами, полюбоваться нежными губками, подивиться странным существам, обитающим на большой глубине.
0: Россия 360. Всегда высокий градус знаний. Только на «Радиоискатель».

0: Радиоискатель.
1: Хочу все знать.
2: Соус, известный как кетчуп, появился в начале 17 века в Китае и готовился из маринованной рыбы и специй. Англичане привезли его из малайских колоний, и постепенно главным ингредиентом кетчупа в Британии стали грибы. Лишь в 19 веке в американских рецептах соуса начали появляться томаты.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Валерий Зубков. Цыган.

Радиоискатель. Реклама. Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны. Радиоискатель – это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на радиоискатель.ру, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

Искатель. Вы слушаете Радио Искатель.

0: сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Как обезопасить себя от опасного излучения смартфона? Правила от Роспотребнадзора. В сентябре 2023 года во Франции приостановили продажи айфонов 12-х. Местные ученые обнаружили, что удельный коэффициент поглощения электромагнитной энергии смартфона превышает установленные безопасные нормы. Вскоре Apple исправила ситуацию обновлением iOS. Роспотребнадзор на фоне новостей об iPhone 12 решил напомнить, что вообще-то все смартфоны опасны. Излучение от всех сотовых телефонов является опасным для человека, особенно для детей, заявляет Роспотребнадзор. Как считают эксперты ведомства, телефонный разговор должен длиться не дольше 2 минут. В это время человек держит смартфон у уха близко к телу, что увеличивает риски коэффициент поглощения электромагнитной энергии телом. Кроме того, пользователи должны делать паузы между телефонными разговорами. Минимум 15 минут между звонками. Что еще не стоит делать, по мнению Роспотребнадзора? Это постоянно держать при себе смартфон, класть девайс под подушку и спать рядом со смартфоном, носить устройство в карманах, на шее, в нагрудном кармане или на поясе. Эксперты уточнили, что речь идет именно о длительном использовании, а не о краткосрочном. Конечно, если полчаса смартфон будет лежать рядом, ничего критичного не произойдет. Однако в Роспотребнадзоре порекомендовали носить девайс в сумке. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Предлагаю сегодня поговорить про историю слова «мавзолей». Оно происходит от латинского «mausoleum», то есть монумент или погребальное сооружение, внутри которого помещают останки умершего. Свое название мавзолей получил от пышной гробницы корейского царя Мавсола в городе Галикарнас. Мавсол правил в середине 300-х годов до нашей эры. Строительство своей шикарной усыпальницы он начал еще при жизни, но заканчивать дело пришлось уже его жене после гибели царя. Мавзолей был высотой 46 метров. Скульптурные группы располагались на ступенях цоколя. Гигантские статуи представителей династии стояли в проемах колоннады, а вершину венчала колесница. Стены были выполнены из полированного мрамора. Охраняли гробницу каменные стражи. Строение получилось впечатляющим. Настолько, что его включили в знаменитый список «Семи чудес света». Сейчас руины этого здания находятся неподалеку от современного города Бодрум в Турции. Галикарнасский мавзолей сильно повлиял на мировую мемориальную архитектуру. По его образу было создано множество мавзолеев по всему миру и полностью заменило собой понятие гробницы для знаковых персон.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвест Райз Строй Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз 309-900 многобетона.рф.
2: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
3: Хочу все знать.
4: В среднем дети смеются около 400 раз в день, а взрослые только 15.
3: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: Наши искатели.
1: Их имена знает вся страна. Их достижениями мы гордимся. Сегодня нашим героем стал выдающийся российский актер Сергей Васильевич Маковецкий. Сергей Маковецкий родился в Киеве в 1958 году в простой семье. Мать будущего актера работала на заводе искусственных кож. Отец ушел из семьи до его рождения. И свою фамилию Сергей Васильевич получил от матери. В школьные годы актер занимался спортом, фигурным катанием и водным поло. Но однажды учительница английского пригласила его сыграть в школьном спектакле. Сергей Маковецкий за день выучил роль Аркашки Счастливцева в «Лесе Островского», добавил своему герою хромоту и понял – это его призвание. В Киевский театральный институт Сергея Маковецкого не приняли, и он пошел работать монтировщиком декораций в театр. Но уже в 1976 году Сергей Маковецкий отправился в Москву и поступил в Щукинское училище на курс легендарной Аллы Казанской. С 1980 года вся жизнь Сергея Маковецкого связана с театром имени Вахтангова. На этой сцене выдающийся актер сыграл около 30 ролей, среди которых дядя Ваня, городничий в «Ревизоре», Евгений Онегин, граф Ростов, в «Войне и мире». В кино Сергей Маковецкий дебютировал в 1982 году и с тех пор создал десятки незабываемых образов. Это и поэт Макаров в одноименном фильме, и Белкин в «Брате 2», и Ефима в «Ликвидации», и первый присяжный в «12» Никиты Михалкова. Сергей Маковецкий играл Швабрина в «Русском бунте», священника в фильме «Поп», Пантелея Мелехова в «Тихом Доне», дважды воплощал на экране Ивана Грозного. Особое место в творчестве Сергея Маковецкого занимает озвучание. Именно его голосом говорит князь Киевский во всех мультфильмах про трех богатырей. За свою карьеру Сергей Маковецкий удостоен звания Народного артиста России, Государственной премии, орденов за заслуги перед Отечеством и почета. Дважды он становился лауреатом НИКИ, трижды Золотого Орла. При этом Сергей Васильевич никогда не стремился к славе. 15 лет он жил в общежитии, уже будучи заслуженным артистом. Маковецкий более 40 лет счастлив в браке с женой Еленой. У актера нет собственных детей, но он воспитал пасынка и теперь радуется внукам. Главным в жизни Сергей Васильевич считает служение театру и зрителю. Каждая его роль, будь то на сцене или на экране, становится событием. А когда хотят оценить высочайший уровень игры, вспоминают Сергея Маковецкого.
0: Наши искатели.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: За 6500 лет до возведения Великой пирамиды и за 6000 лет до постройки Стоунхенджа, около 11000 лет назад, на территории сегодняшней Турции было возведено невероятное мегалитическое сооружение Гёбекли-Тепе. На сегодняшний день этот храмовый комплекс считается древнейшим примером монументальной архитектуры.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин, Джерри Магуайр.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом Литрес Библиотека можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшей библиотеке, подключенной к Литрес. Реклама 18+. ООО Литрес. ОГРН 10577-4893-6398. Город Москва. Огородный проезд, дом 16/1. Строение 5. Помещение 610. Книги ограничиваются каталогом, выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче.
0: Радиоискатель.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер L-02-00-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.
2: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Уведомления по налогам с 1 августа будут автоматически приходить в личном кабинете госуслуг. Об этом рассказал глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, передает ТАСС. Сейчас, чтобы получать уведомления по налогам на госуслугах, нужно подать специальное заявление. Теперь эта необходимость отпадает. Начиная с августа, уведомления будут выгружены на госуслуги всем, у кого есть подтвержденная учетная запись. При этом, по словам Демина, те, кто не пользуется госуслугами, и дальше будут получать уведомления заказным письмом. Депутат назвал переход к автоматическим уведомлениям актуальным решением как для предпринимателей, так и для физических лиц.
2: Деньги дороги, как память.
3: В третьем квартале 2026 года потребительская корзина россиян может заметно подорожать. Наибольший рост цен затронет кофе, молочную продукцию и рыбу. По мнению главы группы компаний «Маршал» Михаила Белоусова, главным драйвером инфляции станет не дефицит товаров, а стремительный рост затрат на их транспортировку, хранение и распределение. Кофе полностью зависит от импорта из Латинской Америки и Африки, поэтому любое удорожание морских перевозок напрямую отражается на магазинном ценнике. Молочная продукция требует непрерывной холодовой цепи. Использование рефрижераторов и низкотемпературных складов кратно увеличивает себестоимость молока, масла и сыра. Рыба дорожает из-за огромных расстояний от мест вылова до мегаполисов и высоких затрат на глубокую заморозку в пути.
2: Экономика должна быть экономной.
3: Федеральная антимонопольная служба предложила ЖД-перевозчикам самим определять сбор за возврат билетов в пределах 10% стоимости. ФАС разработала проект приказа о неприменении ценового регулирования в отношении сбора за возврат железнодорожных билетов. В настоящее время стоимость услуги по оформлению возврата денег за неиспользованный железнодорожный билет регулируется государством. Как напомнили в Федеральной антимонопольной службе, в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции она была снижена до минимального размера. По мнению службы, принятие изменений позволит значительно сократить число возвратов, приведет к снижению искусственно созданного дефицита и обеспечит наличие достаточного количества билетов в продаже, особенно в периоды сезонного спроса, заявили в ПАС. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
2: Кошелек.
1: Радиоканал «Искатель». Для лиц старше 12 лет.

0: Радиоискатель. Нас слушают в Уфе на 89FM.
1: Уфа – столица Башкирии. Город раскинулся на равнине в преддверии Уральских гор. До хребта, разделяющего континент на Европу и Азию, отсюда чуть более сотни километров. Река Белая здесь выписывает изящный пируэт, образуя петлю. В том месте, где в нее впадают притоки Дема и Уфа, около 400 лет назад появилось поселение. Оно росло, пока не заполнило весь Уфимский полуостров. Сейчас размеры города составляют 53 на 30 километров. Среди российских мегаполисов по площади башкирская столица занимает 5-е место. Визитной карточкой города считается памятник национальному герою Башкирии Салавату Юлаеву. Батыр прославился тем, что поддержал восстание Емельяна Пугачева и активно участвовал в крестьянской войне. Юлаев был не только воином, но и поэтом-импровизатором, поэтому в историю вошел как воин-певец. Монументальный памятник появился на высоком берегу реки Белой в 1967 году. При весе 40 тонн всадник на коне держится всего на трех точках. Памятник является одним из семи чудес Башкортостана. Другим выдающимся уроженцем Башкирии является мыслитель и поэт 19 века Акмулла Мифтахетдин. Его именем названы улицы, университет и литературная премия. В 2008 году возле Уфимского педагогического университета появился памятник поэту. По замыслу скульптора Акмулла после долгой дороги присел отдохнуть возле источника. К нему подошли мальчик и девочка, чтобы послушать рассказ путника. Для усиления достоверности возле памятника сделали родник и посадили его. Композиция получилась очень живой. А еще в Уфе уважают куницу. Дело в том, что мех этого пушного зверька на Руси ценился не меньше соболиного, и русский царь договорился с башкирами, чтобы они платили налог мехом куницы. По ценности его можно считать аналогом современной башкирской нефти. С тех пор куница поселилась на гербе Уфы. А в 2010 году у гостиного двора установили бронзовую композицию, включающую куницу и ее домик на дереве. Позже необычный памятник перенесли в парк имени Якутова.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-917-157-1000.
0: Радиоискатель. Хочу все знать.
2: Бразильский футболист Джованни Элбер, будучи игроком Штутгарта, однажды получил в первом тайме желтую карточку за разговоры с судьей. На второй тайм он вышел, демонстративно заклеив рот красным скотчем.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Первым отечественным грузовым автомобилем был АМО F-15, который производил московский завод АМО. Грузовик выпускали с 1924 по 1931 годы. Он относился к малотоннажному классу и был способен перевозить в кузове 1,5 тонны груза. Мощность двигателя не превышала 35 лошадиных сил. Максимальная скорость – 50 км в час. Всего было выпущено около 6 тысяч таких машин. Современные грузовики по сравнению с АМО F-15 кажутся суперменами. Таковым, например, является КАМАЗ-65801. Презентация этой модели состоялась летом 2016 года. Строительный самосвал берет на борт 32,6 тонны груза. Рабочий объем двигателя составляет почти 12 литров при мощности 428 лошадиных сил. Максимальная скорость составляет 90 км в час. Полная масса этого монстра достигает 50 тонн. Еще одного богатыря выпускают в Братской Белоруссии на Минском автозаводе. Это магистральный тягач МАЗ-5440М9. Автомобили этой серии получили название «Простор». Опытный образец появился на свет в 2014 году, а в серию машину запустили спустя 4 года. Внешне грузовик выглядит очень привлекательно. Под капотом стоит дизель объемом 12,8 литров мощностью 476 лошадиных сил. Грузовик может развивать большую скорость, но электронный ограничитель отключает подачу топлива при скорости более 90 км в час. Машина легко преодолевает крутые подъемы при полной загрузке в 25 тонн. Всех превосходит крупнотоннажный грузовик «Тонар-7502», который появился в 2018 году. Его разработали для компании «Алроса» для работы на якутских алмазных месторождениях. Внешне грузовик выглядит довольно агрессивно, но внутри отличается великолепной эргономикой. Максимальная скорость составляет 45 км в час. «Тонар» весит 73 тонны, обладает 19-литровым дизелем мощностью 800 лошадиных сил и способен перевозить 127 тонн груза. Для сравнения, его далекий предок АМО F-15 весил всего 2 тонны, а груза перевозил в 85 раз меньше.

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: «Искатель». Вы слушаете «Радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Если расположить все молекулы ДНК в вашем теле вплотную, ДНК протянулась бы от Земли к Солнцу и обратно более 600 раз.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Сэм Браун. 9,5 недель.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Любите читать, но не хотите тратить деньги на книги? С проектом Литрес Библиотека можно читать книги совершенно бесплатно. Просто возьмите читательский билет в библиотеке и читайте на любом устройстве. Дома, в дороге или в отпуске. Книжные новинки и бестселлеры в вашем кармане. Спросите, как получить доступ в ближайшей библиотеке, подключенной к Литрес. Реклама 18+. ООО Литрес. ОГРН 1057-7489-36398. Город Москва. Огородный проезд, дом 16/1. Строение 5. Помещение 610. Книги ограничиваются каталогом, выбранной вами библиотеки. Книга выдается на 14 дней. Затем она возвращается в фонд библиотеки. Сотрудники имеют право отказывать в выдаче книг.
0: Радиоискатель. Теперь в Телеграм. Все новости, наши лучшие фото, видео от собственных корреспондентов и, конечно, музыка искателей. Удобно, быстро, безопасно. Подписывайтесь на наш канал прямо сейчас. Радиоискатель в Телеграм. Доступно для iOS, Android и Windows. Радиоискатель.ру. Играем по твоим правилам. Полное собрание сочинений истории искателей. Победы, открытия, путешествия, программы, блоги, музыка, общение. Все это круглосуточно на радиоискатель.ру. Присоединяйся прямо сейчас. Радиоискатель.ру.
2: Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья, родина, радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

радио «Искатель».

0: Спонсор программы – группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте! Сегодня узнаем, почему про глупых и безрассудных людей говорят «без царя в голове». Для русских царь всегда был кем-то большим, чем просто крупным государственным деятелем. Царь – это наместник Бога на земле, царь-батюшка и отец всему народу. Царь справедлив и умен, он мудр и последователен. Есть даже такая поговорка: «У каждого свой ум, свой царь в голове». То есть, если голову царь почему-то покидает, то вместе с ним уходит благоразумие, честь и совесть. Поэтому люди, которые совершают откровенные глупости, действуют без оглядки, забывают о логике и порядке, живут, по мнению окружающих, без царя в голове. Монархов в нашей стране нет уже более 100 лет, а вот выражение еще осталось и активно используется.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме «Санрайз» от группы компаний «Райз» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом «Санрайз» от «Райз Девелопмент». Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик», инвестор, застройщик, заказчик «Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: Радиоискатель. Реклама. Бетон и раствор от завода ЖБЗС. На Профсоюзной 18. От 4 500 рублей за куб. Заказывайте по телефону 309-900 и на сайте многобетона.рф. И еще раз. 309-900. Многобетона.рф.
1: Телефон рекламной службы 8-919-157-1000.
0: Радиоискатель.
2: Хочу все знать.
3: Столица Индонезии Джакарта – один из самых загруженных городов мира. В 1992 году власти приняли закон, запрещавший проезд машинам, в которых менее 3 человек. Постепенно в городе сложилась целая индустрия пассажиров по найму, называвших себя «жокеями» и зарабатывавших до $15 в день. Среди жокеев было много женщин с грудными детьми, ведь нанять их было дешевле, чем 2 людей по отдельности. В 2016 году закон отменили.
2: Хочу все знать.
0: Радиоискатель.

0: искатели. История самого известного добровольческого поискового отряда в России началась в 2010 году, благодаря буквально одному человеку. Григорий Сергеев увидел в интернете призыв о помощи. Нужны были люди для поиска мальчика, потерявшегося с матерью в лесу. Он сам только что стал отцом и не мог оставаться в стороне, когда по лесу бродит испуганный ребенок. Приехав на место поиска, Сергеев увидел представителя власти и два десятка уставших добровольцев. Отсутствие организации так удивило Григория, что он впервые задумался о создании поискового отряда. Тогда мальчика нашли спустя трое суток живым, но сильно ослабевшим. Через два месяца у города Орехово-Зуево пятилетняя Лиза пошла в лес в сопровождении психически нездоровой тети. Волонтеров к поиску привлекли слишком поздно. И девочка, и ее тетя погибли. Эта трагедия послужила толчком для появления российской организации по типу международный Amber Alert. Только нашу назвали именем не спасенной девочки. Лиза Алерт. Сейчас организация объединяет тысячи человек по всей стране. Руководит ей по-прежнему Григорий Сергеев. За это время он выстроил систему работы не только самого поискового отряда, но и взаимодействия с органами власти. Он рассказывает, что управлять добровольцами тяжело, нет привычных рычагов воздействия в виде зарплаты или премий. Но все понимают, зачем они в отряде. Только в одной Московской области за год исчезают 3000 человек. Из них не менее 10% домой уже не возвращаются. По словам Сергеева, их можно спасти, если начать поисково-спасательную операцию в первые сутки или лучше часы после пропажи. Если полиция начинает поисковые мероприятия через 72 часа, то волонтеры, едва получив заявку. Сергеев подчеркивает, что Лиза Алерт – некоммерческая организация. Единственный вариант оказать ей помощь – это подарить специальное поисковое оборудование – навигаторы, фонари, рации, ноутбуки и многое другое, что может понадобиться при спасении людей.
1: Наши искатели –

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Зрачки у статуи медного всадника сделаны в форме сердца. Голову статуи Фальконе поручил вылепить своей ученице Марианне Калло, которая, согласно легенде, через глаза призналась в любви своему учителю. У искусствоведов есть версия прозаичнее. Через такую форму мастер создает иллюзию того, что скульптура зрячая, если зритель смотрит снизу вверх. Другой известный пример статуи со зрачками в виде сердечек – Давид авторства Микеланджело.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Олег Анофриев. Гардемарины вперед.

0: бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радиоискатель.
1: Радиоканал «Хит-навигатор». Регистрационный номер Л номер ТУ-0200-892 от 19 февраля 2013 года. Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций Республики Башкортостан. Для лиц старше 12 лет.

0: Для углубленного изучения чаще выбирают мальчики, тогда как биологию и химию – девочки. Председатель комиссии Общественной палаты по вопросам семьи Сергей Рыбальченко в беседе с ТАСС предложил модернизировать программу материнского капитала. По его словам, выплату на второго ребенка следует увеличить до размера, который сейчас предоставляется на первого. Для многодетных семей, по мнению Рыбальченко, нужно ввести дополнительный капитал в размере 1 миллиона рублей при рождении третьего или последующих детей. Председатель комиссии отметил, что материнский капитал остается главным инструментом демографической политики. И в завершении выпуска. Тверь официально вошла в состав «Золотого кольца России», написал в своих соцсетях в РИО губернатора Тверской области Виталий Королев. Он объявил об этом на праздновании Дня города. «Это историческое решение, которого мы долго добивались и ждали, уже принято на федеральном уровне. Оно стало для всех подарком», — отметил глава области. Он добавил, что новый статус важен для города с точки зрения туризма, развития экономики, обновления инфраструктуры и улучшения качества жизни людей. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, «Репорт-Информ».
1: Радиоканал «Искатель» для лиц старше 12 лет.

0: Восточные истории на радиоискатель.
1: Начало сдачи на откуп налогов на Востоке в арабском халифате положили государственные займы, которые впервые применили при халифе Аль-Мутадиде в начале X века. Для покрытия необходимых расходов тогда понадобились 7 тысяч динаров ежедневно и два находчивых чиновника казначейства, имена которых история не сохранила, уговорили некоего финансиста принять на себя эти суммы, предложив взамен взять себе будущие налоги с нескольких областей Вавилонии. Визирь и халиф страшно обрадовались найденному выходу, сочтя его остроумным. Уже через совсем немного времени на откуп были отданы налоги аж со всего Египта, а в 919 году даже сам главный визирь взял на откуп земельный налог всего халифата и взвинтил цены на зерно. Это привело к восстанию. Правительство испугалось. Амбары с зерном были открыты, а сам главный визирь расторг договор на откуп, для успокоения народа наказал несколько своих подчиненных, но сам остался на посту. С этого времени любой откупщик перестал быть частным лицом, а стал облеченным должностью финансовым управителем откупной территории, в которой сам назначал и смещал налоговых чиновников. Более того, при откупщике халиф стал назначать финансовых контролеров, которые доносили ему, если откупщик зарабатывал слишком много, а также следили за тем, чтобы откупщик в своей области выполнял и возложенные на него общественные обязанности, поддержание в исправном состоянии каналов и мостов, а также заботу об общественной безопасности.
0: Восточные истории на радиоискатель.

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Самым возрастным футболистом английской премьер-лиги был Джон Барридж. В 1955 году он играл в составе Манчестер-Сити в 43 года и 5 месяцев. За свою долгую карьеру он играл в 26 различных клубах.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

0: Россия.
1: В альпинизме есть понятие «категория сложности маршрута». Российская система предусматривает 11 категорий, от 1 до 6. Почему категория 11? Потому что есть промежуточные варианты, например, категории 1Б, 4А, 6Б. Чем выше категория, тем сложнее маршрут. Категория 6Б означает «чрезвычайно трудное восхождение». Чтобы испытать его на себе, не обязательно покорять Эверест. Маршруты максимальной сложности имеются в Кабардино-Балкарии. Эта горная Кавказская республика может похвастаться сразу 7 пятитысячниками, среди которых европейский рекордсмен по высоте Эльбрус. Далее, по мере убывания, следуют вершины Дыхтау, Коштантау, Пик Пушкина, Шхара, Джигитау и Мижерги. Лакомым кусочком для альпинистов является так называемая Бизингийская стена, которая высится на территории Кабардино-Балкарского заповедника. Горный массив длиной 13 километров образовала цепочка из 12 вершин высотой более 4000 метров. Она находится в горном районе Бизинги, который альпинисты прозвали «малыми Гималаями». В этих краях зима царит круглый год, а склоны гор покрывает панцирь из 256 ледников. С запада Бизингийскую стену ограничивает перевал Цанер, с востока – перевал Дыхныауш. Основанием для стены служит самый большой на Кавказе ледник Башхаус. На нем холодно даже в разгар жаркого лета. Список вершин Бизингийской стены открывается горой Ляльвер, высотой 4350 метров. Маршрут восхождения на вершину довольно прост. Он относится к категории 2А. Гора Гестела высотой 4860 метров уже не так проста. На ее вершину ведут несколько маршрутов, имеющие категории от 3Б до 5Б. Но и это не предел. На стене есть маршруты категории 6А. В общей сложности по горному массиву проложено более десятка маршрутов разной сложности. Впервые альпинисты прошли стену с востока на запад в 1938 году. Отдельные горы были покорены значительно раньше. Например, на вершину Мижерги пастух Мажир Аттаев из села Бизинги поднялся еще в середине 19 века.
0: Искатели. Россия. God.

Радио Искатель. Хочу все знать. Максимальная высота полета пассажирских самолетов обычно составляет от 9 до 12 тысяч метров. Но некоторые военные самолеты способны подниматься на высоту более 20 тысяч метров. Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. Михаил Боярский. Гардемарины вперед.

Радиоискатель. Реклама. Есть вещи, которым нельзя изменять. Семья. Родина. Радиоискатель. Мы делаем все для того, чтобы оставаться рядом с вами в любой ситуации. Музыка, программы, ведущие будут с вами 24 часа в сутки в любой точке планеты. На суше, в небе и в воде. Плейлист «Радиоискатель» на Яндекс.Музыке. Просто загрузить, приятно слушать. Во всех наушниках страны.

0: Радиоискатель.
1: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберет, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он связан.

чужой. Ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не боюсь.

0: если ж он не скулил, не ныл. Пусть он хмур был и зол, но шел. А когда ты упал со скал, он стонал, но держал. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него. Если шел он с тобой, как в бой, на вершине стоял хмельной, значит, как на себя самого, положись на него.
1: Бороться и искать.

0: Спонсор программы — группа компаний «Райс», город Стерлитамак.
1: Имеет значение.
2: Здравствуйте. Давайте сегодня разберемся, что это за битый час такой. Кто его поколотил? На самом деле час этот не битый, а скорее отбитый. В 15 веке в нашей стране появились и распространились по городам башенные часы с боем. Каждые 60 минут они отбивали время, чтобы горожане лучше ориентировались в течение дня. Вот с тех самых пор и повелось про время, потраченное впустую, говорить «битый час». Если раньше не все могли понять, сколько они теряют за напрасным ожиданием, то с появлением голоса у часов за временем следить стало проще. Выражение «битый час» живет и по сей день, потому что, несмотря на все гаджеты, уведомления, планирование и согласование, мы все равно продолжаем терять время. Хорошо, что ожидание всегда можно скрасить при помощи любой радиостанции. Тогда оно точно напрасным не будет.
1: Имеет значение.
3: Жизнь – это не только дом и работа. В жилом доме Sunrise от группы компаний «Райс» иначе. Тихий двор без машин, детские спортивные площадки, скамейки-качели среди зелени, беседки для чаепития с соседями, стильный холл, ландшафтный дизайн. Дом Sunrise от Rise Development. Место, где восходит уют. Застройщик ООО «Специализированный застройщик» «Инвестор Райстрой Заказчик Девелопмент». Проектная декларация на наш.дом.рф.

0: слушателя.
1: Хочу все знать.
2: В немецком языке существует слово «Drachenfutter», что буквально переводится как «корм дракона». Этим термином немецкие мужья называют «подарок своей жене» – коробку конфет или букет цветов, которые они вынуждены преподносить, провинившись в чем-нибудь, например, возвращаясь поздно домой нетрезвыми.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

одного интересного сна в этом пункте проката. На фонари расстегнулась весна, только тебя нету рядом. Вот распадется от

0: Радиоискатель. Нас слушают в Черногорске на 96 FM.
1: Черногорск находится на самом юге России. Только не в Краснодарском крае, а в Хакасии. От Монголии его отделяет всего 300 километров. В 16 километрах к югу расположен Абакан. В 3 километрах восточнее течет могучий Енисей. Ширина реки здесь колеблется от 3 до 8 километров. Название Черногорск совсем не означает, что город окружают черные горы. В начале прошлого века геологи нашли здесь уголь. Горняки заложили первую шахту. Возле нее появился рабочий поселок Черногорские копи. Тогда это была пара бараков, несколько землянок и здание больницы. Потом появились новые шахты и новые рабочие поселки. В 1907 году их объединили в населенный пункт, который назвали Черногорском. Черно символизировало добычу угля, а под Горском подразумевался город. В Черногорске на улице Советской стоит памятник Вере Арсеньевне Баландиной. На постаменте укреплена табличка с цитатой. «На обширных пространствах абаканских степей обнаружила мощное месторождение каменного угля до 14 миллиардов пудов хорошего качества. Я назвала его Черногорскими копями». Черногорск – редчайший случай в мире, когда город основала женщина. Вера Баландина родилась в Енисейской губернии в купеческой семье. Окончила физико-химическое отделение Бестужевских высших женских курсов в Петербурге. Некоторое время работала в Парижском институте Пастера. Помимо химии, изучала живопись и литературу. Написала несколько книг по воспитанию детей. Из Парижа она уехала на родину в Енисейск, где на реке Мельничной открыла первый сибирский алмаз. За это молодую ученую избрали пожизненным членом Минералогического общества при Санкт-Петербургском университете. В 1907 году Баландина организовала добычу угля, а спустя 4 года приступила к реализации проекта строительства железной дороги Ачинск-Минусинск. В 1916 году по дороге пошли первые поезда.
0: Радиоискатель. Нас слушает Россия.

слушаете «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Индеец из племени Квакиутль, получая что-то в долг, в залог может оставить собственное имя. И до тех пор, пока долг не возвращен, никто его не называет по имени.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка. Музыка искателей. The Writers Brothers. Привидение.

0: Радиоискатель. Реклама.
1: Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, откуда в русском языке взялось слово «лодырь». Здравствуйте! Сегодня мы узнаем, за что у нас не любят сивого мерина. Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте! Здравствуйте!
2: Так, давайте по порядку. Программа «Имеет значение» расскажет вам о происхождении слов и выражений русского языка доступно, информативно, оперативно.
1: Знание – залог успеха и благополучия. Это всем известно. Это «Искатель» гарантирует.
2: «Имеет значение» каждый день на «Радиоискатель».
1: Больше знаешь – сильнее станешь.
2: «Радиоискатель» — это широкие рекламные возможности, уникальная аудитория, индивидуальный подход к каждому клиенту. Подробности на radioiskatel.ru, раздел «Рекламодателям». На связи круглосуточно.

0: Правила искателей.
1: Если принять во внимание все добродетели, которых требуют от слуги, то много ли найдется господ, достойных быть слугами?
2: Бомарше, драматург. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. В автогонках Формулы-1 женщины могут участвовать наравне с мужчинами. Однако за всю историю соревнований в них принимало участие только 5 женщин, из которых лишь 2 смогли преодолеть квалификацию и завершить гонку. В 1975 году одна из них, итальянка Лела Ломбарди, сумела в одном из гран-при набрать очки. Больше повторить этот успех не удавалось ни одной женщине.
1: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Искатель. Хочу все знать.
1: На перекрестках с круговым движением происходит на 90% меньше аварий с летальным исходом, чем на обычных.
0: Хочу все знать. Радио Искатель.

0: Музыка искателей.
1: Эрик Клэптон.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Если я и достиг чего-то в спорте, то шел к этим достижениям тем же путем, что идет каждый мастеровой человек. И это мне дороже всего. Лев Яшин. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Более половины населения Кении составляют люди до 15 лет.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Если бы вы могли набирать на клавиатуре 60 слов в минуту, 8 часов в день, то на ввод генома человека ушло бы примерно 50 лет.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

0: Музыка искателей. Андрей Миронов. 12 стульев.
1: Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться?

Согласитесь, какая прелесть! Мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользите по краю, замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я поседею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю

Прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

правила искателей. Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. Михаил Жванецкий для радио «Искатель».

0: Радиоканал «Искатель». Регистрационный номер L номер FS77-82499 от 30 декабря 2021 года. Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Для лиц старше 12 лет.
1: Слушайте «Радио Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: Пойманные беглые каторжники в эпоху крепостного права часто притворялись, что не знают ни своего имени, ни своей семьи, ни откуда они родом. Поэтому их записывали как «Иван родства не помнящий». Позже это выражение стало употребляться в адрес тех, кто не уважает свою историю и культуру, или тех, кто быстро забывает сделанное ему добро.
0: «Хочу все знать». Радиоискатель.

Музыка. Музыка. Музыка искателей. Брюс Спрингстин. Улицы Филадельфии.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Москву, остался ровно час, и этот час я проживу так далеко от вас. В такой пустынной пустоте, прозрачности такой, что можно тронуть горизонт

0: правила искателей.
1: Драма – это жизнь, из которой при монтаже вырезаны скучные куски. Альфред Хичкок, режиссер, для радио «Искатель».

Гаснет закат за горой. Месяц кончается, март. Скоро нам ехать домой. Здравствуйте, хмурые дни, горное солнце, прощай. Мы навсегда сохраним в сердце своем этот край. Нас провожает с тобой гордый красавец Эрцог. Нас ожидает с тобой марево дальних дорог. Вот и закончился круг. Помни, надеюсь.

Что ж ты стоишь на тропе? Что ж ты не хочешь идти? Нам надо б песню допеть.

0: Радио Искатель. Хочу все знать. Удивительно, но два абсолютно разных человека генетически отличаются друг от друга лишь на 0,1%. Независимо от пола и даже расы, генетический материал всех людей на 99,9% полностью совпадает. Наши гены имеют схожее строение и схожие функции.
1: Хочу все знать. Радио «Искатель».

прятаться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: Правила искателей.
1: Во время турнира шахматный мастер должен быть воздержанным монахом и хищником в одном лице. Хищником по отношению к сопернику, аскетом в повседневной жизни.
2: Александр Алехин для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать.
1: В Древней Греции и Риме лук считался боевой пищей. Его в больших количествах поглощали спортсмены перед Олимпиадой, а гладиаторы втирали луковый сок себе в кожу перед выходом на арену.
0: Хочу все знать. Радиоискатель.

Музыка искателей. Энри Лалашвили. Ликвидация.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

Девушка по городу шагает босиком. Девушке дорогу уступает светофор. Сверху улыбается воздушный постовой. Девушка в ответ ему кивает головой. А где-нибудь за городом идет весенний лед. Девушке навстречу

0: Правила искателей.
1: Надо стараться все делать хорошо. Плохо оно само получится. Андрей Миронов. Для радио «Искатель».

каждого из нас на свете есть места, что нам за далью лет все ближе, все дороже. Там дышится легко, там мира, чистота. Нас делают на мир.

0: Радио Искатель. Хочу все знать.
1: Ближайшим генетическим родственником человека от беспозвоночных является маленькое существо, известное как звездчатая асцидия или золотисто-звездчатая оболочница. Другими словами, с генетической точки зрения, у вас больше общего с этим крошечным хордовым, чем с пауком, осьминогом или тараканом.
0: Хочу все знать. Радио «Искатель».

радиоискатель.

сдаваться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».

0: правила искателей.
1: Ничего страшного, когда над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут. Михаил Жванецкий. Для радио «Искатель».

0: Радиоискатель. Хочу все знать. Маленький кармашек на джинсах изначально назывался «кармашек для часов». Он был предназначен для того, чтобы мужчины могли безопасно хранить в нем карманные часы.
1: «Хочу все знать». Радиоискатель.

бороться и искать. Найти и не сдаваться. Радио «Искатель».